0: Digital City Radio.
1: Самое главное, кто выиграл, кто занимает первое место, кто проиграл шестое. И тот, кто проиграл, отсасывает у победителя.